0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00-457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Oh, Father, tell me.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты. Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидание в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы, время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы, время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги, время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи, неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы, возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве. Но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15-й.

0: обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
1: Ульяновск FM.

0: реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса Симмас 4282 вместимостью 72 человека, работающих на природном газе. В планах предприятия в текущем году выпустят междугородний автобус на 30 мест, а к 2028 году освоит производство туристического автобуса и электробуса малого класса. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1500 автобусов в год. Ульяновская область и Республика Беларусь подписали план совместной работы на 2027-2028 годы, направив усилия на развитие торговли, промышленности, науки и технологий. В рамках сотрудничества стороны планируют создавать совместные производства в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектроники, а также расширять поставки кормов для скота и семян, развивать культурные, образовательные и молодежные проекты, включая обмен школьниками. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку «синтетика». Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Археологи в Каире обнаружили систему водоснабжения мамлюкского периода и руины культового сооружения рядом с цитаделью Салах-Дина. Находки включают два массивных колодца с водоподъемными колесами, фрагменты каменных каналов и резервуаров. Этот комплекс является конечным участком акведука Мараш, ранее не описанных в источниках. В районе Иль-Хатаба также найдены руины мечети, гребельная камера и захоронения. Ведется цифровая документация и создание 3D-моделей. Открытие помогает изучить инженерное дело и городскую структуру вокруг цитадели.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 июня 1992-го в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль-Мафкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную. И его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр, бедным молодоженам выделяя деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
1: Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.
6: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои пузыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы. Неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Лиамск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Ульяновск FM.
5: I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive.

0: attractive. I've noticed you around.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области был установлен новый памятник в честь сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции. Монумент, расположенный на территории учреждения, служит напоминанием о мужестве и преданности этих людей. На мемориальной плите золотыми буквами высечены имена тех, кто остался верен своему долгу до конца. Начальник учреждения Дмитрий Корсун выразил благодарности всем защитникам Отечества и соболезнования семьям героев. Председатель Совета ветеранов УИС Михаил Токарев подчеркнул, что такие памятники служат важным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по российским объектам и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в УЗИ. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Донта Эр, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первый заказ. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda CR-V, Civic и Accord.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992 в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль-Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную, и его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр, бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
4: Ульяновск FM.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел образовательное учреждение Ульяновска, где идет капитальный ремонт. По национальному проекту «Молодежь и дети» в порядок приводят 40 школ. Некоторые объекты уже почти готовы, в их числе гимназия номер 21. По словам главы региона, в гимназии сделали новый пищеблок, столовую, спортзал и учебные кабинеты. Почти закончена входная группа и системы безопасности. Капитальный ремонт начался и в техникуме железнодорожного транспорта. Это еще один участник профессионалитета. Губернатор обсудил планы предстоящих работ на текущий год. Это обновление кровли, фасада учебного корпуса. Предстоит также провести внутренние работы, а именно заменить инженерные сети и полы. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса «Симмас 4282» вместимостью 72 человека, работающих на природном газе. В планах предприятия в текущем году выпустят междугородний автобус на 30 мест, а к 2028 году освоят производство туристического автобуса и электробуса малого класса. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1500 автобусов в год. Ульяновская область и Республика Беларусь подписали план совместной работы на 2027-2028 годы, направив усилия на развитие торговли, промышленности, науки и технологии. В рамках сотрудничества стороны планируют создавать совместные производства в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектроники, а также расширять поставки кормов для скота и семян, развивать культурные, образовательные и молодежные проекты, включая обмен школьниками. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-Табакоконтроль в своем решении. Исследователи из университета Отаго выяснили, что голод не просто вызывает аппетит, а меняет работу мозга, делая воображаемые образы еды более яркими.

0: яркими и соблазнительными. В ходе эксперимента с 60 добровольцами ученые обнаружили, что натощак люди не только быстрее думают о еде, но и острее чувствуют ее воображаемый вкус и запах. При этом голод избирательно усиливает именно вкусовые ощущения, в то время как восприятие текстуры меняется незначительно. По мнению авторов, понимание этого механизма поможет людям лучше контролировать питание и противостоять пищевым соблазнам. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. Бывает так, что после трех выходных настроиться на работу сложно, но у нас есть особенная музыка, которая помогает нам настроиться еще и не после таких выходных. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня уже 15 июня. У нас впереди много прекрасной музыки. Скоро послушаем Александра Яковлева и очень задумчивую песню «Знаешь».

0: Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет. Сегодня ночью, знаешь, знаешь, мне некому звонить.
1: Только что Александр Яковлев с песней «Знаешь», а впереди у нас Оливия Дин и замечательный хит «So Easy» или «Так легко». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Сегодня поговорим про кукушек и узнаем, в чем их польза.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: прекрасная музыка, которая помогает проводить даже понедельники очень даже хорошо. Впереди в Анатеке певица Энели «Back to me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а впереди настройка хитов, как говорится, музыкальная палитра и песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Лаура Паузини, Роберт Майлз, и уже скоро послушаем Queen «I Want to Break Free».
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Лаура Паузини «It's not goodbye». Уже скоро послушаем пятерку лучших песен о любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия к Элизе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Даже если вы не готовы к романтическому настроению, к концу пяти песен любви ситуация может поменяться. Для начала сегодня послушаем группу «Ночные снайперы» песню «Разбуди меня», «Sixpence None the Richer», «Kiss Me», а прямо сейчас «Three Doors Down» и песня «Here Without You».

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, Dancing in the Flames, и чуть раньше у нас Lionel Richie, Hello. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно, и делаем мы это регулярно каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв, хорошего вам понедельника, у нас впереди Тита и Тарантула, и будем вспоминать фильм «От заката до рассвета» Квентина Тарантино.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошего вам понедельника в компании с отличной музыкой. Сегодня 15 июня, и уже две недели календарного лета оставляем позади. Впереди Клангс Карусель. Это австрийский музыкальный дуэт, который исполняет музыку в жанре электроника. Послушаем их песню под названием «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Westlife. Еще послушаем дуэт Roxette, а откроет золотую коллекцию Samantha Fox «Touch Me».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

это «Альма», о том, что лето может нам дарить разные эмоции в песне «Some Really Hurt Us». С вами Андрей Королёв. Сегодня понедельник, 15 июня. Надеюсь, лето дарит нам только положительные эмоции. И да, практически все лето у нас еще впереди. Совсем скоро послушаем группу «Сплин», о том, что бывают истории со счастливым концом, и песня «Мое сердце».

0: В этом году у нас много прекрасных песен. Новинки 26-го года продолжают нас удивлять и радовать. Только что Леони и Скотт Колумб с песней «Stay». К песням новинкам мы еще обязательно вернемся. Не забываем и про золотые хиты. Впереди Ванесса Паради, Джолиет Такси.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Надеюсь, рабочий понедельник у вас проходит более чем успешно. Где-то далеко позади оставляем 3 продолжительных выходных. Кстати, ближайшие продолжительные выходные у нас будут только осенью. Но я думаю, что летними деньками находится время, чтобы просто отдохнуть и восстановить силы, даже не дожидаясь выходных. Впереди Зайн Малик и певица Сия с песней «Duck Till Dawn».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди, как всегда, тройка замечательных хитов, которые мы слушаем в последнюю четверть часа. В этом выпуске Дани и Тереза, Мистер Биг и уже скоро Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Золотая коллекция. Радио у

много танцевальных ритмов. Это Дани и Тереза «If Only You» в золотой коллекции часа. Впереди Гаррет Гейтс «Unchained Melody». А еще у нас по плану инструментальная музыка. Это Ян Хаммер и мелодия «Crockets».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Только что Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 15 июня. Надеюсь, настроение у вас и летнее, и в то же время рабочее. Совсем скоро послушаем Анжелику Варум и песню про то, без чего не обходится лето. По крайней мере, периодически мы даже этого ждем. Песня «Художник» и песня, конечно же, про дождь.

Только что Том Уокер, Leave a Light On, музыка, которую мы любим. Сегодня понедельник, 15 июня, сегодня отмечается Всемирный день ветра. Без ветра не могут обойтись те, кто занимаются, например, парусным спортом, здесь вопросов нет. Когда ветер слабый, мы его не замечаем, когда ветер сильный, он может даже напугать. А еще ветер можно перерабатывать в электроэнергию. Собственно, по этому поводу и существует сегодняшний Всемирный день ветра. Впереди Тако, Put It Under It, золотые хиты.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, и для понедельника это очень и очень важно. У нас впереди одна из музыкальных новинок. Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку. Мистер Know It All.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Ваш рабочий день под любимую музыку.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: Мы с вами подходим к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов. В этом выпуске у нас Риана, Love the way you lie. Послушаем фортепианную версию этой песни. Чуть раньше Army of Lovers, а откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue Pretty Young Girl.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM. Obsession.

Есть песни, которые идеально подходят к сегодняшнему дню. Это одна из них, только что Риана, Love the Way You Lie в золотой коллекции этого часа. Уже скоро послушаем Scorpions, Lonely Nights. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем «Неприкрытые чувства», так называется мелодия Паскаля Летублона.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Сотрудники Министерства природных ресурсов Ульяновской области напомнили о правилах посещения памятника природы регионального значения Винновская роща. Проезд со стоянка личного автотранспорта запрещены. Передвижение на мототехнике запрещено с исключением ее использования для прокладки лыжни зимой. За нарушение правил, влекущие порчу памятника природы, предусмотрена административная ответственность. В правительстве Ульяновской области прошло совещание, посвященное представлению земельных участков, участникам специальной военной операции. Сенатор от региона Айрат Гиббадинов сообщил, что на встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются бойцы, включая отсутствие единого доступа к информации о свободных участках и нехватку земли в востребованных районах. Создание единого публичного реестра земельных участков для участников СВО, доступ к которому получат также общественные и благотворительные организации, работающие с военнослужащими. Эти меры направлены на улучшение ситуации с представлением земельных участков для участников СВО и упрощение доступа к информации о доступных землях. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Эд Ширан, Bad Habits, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника, сегодня 15 июня. И до конца рабочего дня у кого-то счет идет на минуты, у кого-то на часы, но в любом случае мы слушаем отличную музыку и тем самым коротаем рабочие будни. Впереди «Танцы минус» и песня «Половинка».

0: Не забываем про музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен, который уже 5 лет занимается сольным творчеством, и получается у него очень неплохо. Его свежий хит 26-го года «Fever Dream». А также мы не забываем и про золотые хиты. Впереди Рики Повери, «Коза Сэй».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: хороший день в компании прекрасной музыки. У нас впереди ШУС и песня, которая хорошо слушается и днем, и ночью. Называется она «Love Tonight».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Янус.КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: А сейчас ненадолго заглянем в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди хиты золотой коллекции. В этом выпуске у нас Григориан и Сара Брайтман. Еще послушаем песню из мюзикла «Ромео и Джульетта», а откроют золотую коллекцию «Alphaville» «Big in Japan».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотой коллекции Григориан и Сара Брайтман. Moment of Peace. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Жан-Мишель Жар и мелодия Oxygen.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
3: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Начала играть на фортепиано в 4 года, а первую свою песню написала в 13 лет. Талант видно сразу. Это Леди Гага, Алехандро, с нами «Золотые хиты» и «То, что в моде». Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, удачного легкого завершения рабочего понедельника. Розалин Снэп впереди, чуть раньше группа «Браво».
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой сегодняшний вечер будет замечательным, чем бы мы ни были заняты. На очереди Джо Дассен, Acid in Existepa.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: фунто.
1: Половина шестого на часах. Удачного и легкого всем завершения рабочего понедельника. Там, где музыка прежде всего, скоро Милен Фармер и «Ночные снайперы. Асфальт».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа мы вновь ожидаем появления хитов золотой коллекции. На этот раз Армин ван Бюрен и Кристиан Бёрнс, Wet, Wet, Wet, Love is All Around, и в самом начале Джон Бон Джови, Living on a Prayer.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Армин Ван Бюрен, Кристиан Бёрнс. Путешествуем во времени в компании хитов золотой коллекции. Это 2010 год. А Queen, Show Must Go On. Впереди еще смысловые галлюцинации. И в финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это Линдси Стирлинг, Crystallize.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. Сотрудники Министерства природных ресурсов Ульяновской области напомнили о правилах посещения памятника природы регионального значения Винновская роща. Проезд со стоянка личного автотранспорта запрещены. Передвижение на мототехнике запрещено, за исключением ее использования для прокладки лыжни зимой. За нарушение правил, влекущие порчу памятника природы, предусмотрена административная ответственность. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса «Симмас 4282» вместимостью 72 человека, работающих на природном газе. В планах предприятия в текущем году выпустят междугородний автобус на 30 мест, а к 2028 году освоит производство туристического автобуса и электробуса малого класса. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1500 автобусов в год. Как рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, на полях Петербургского международного экономического форума за прошлый год принято более 53% новых ГОСТов. Всего было утверждено 1774 стандарта. В основном они относятся к высокотехнологичным отраслям промышленности. Глава Росстандарта указал, что ГОСТы в первую очередь нужны добросовестным производителям и потребителям. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малазийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малазийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь.

0: предаваться скуке.
1: Ну а нам, собственно, некогда скучать на последней 100-метровке рабочего понедельника. Важно, чтобы хватило сил доделать все то, что намечено. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи. Здесь музыка, которую мы любим. Сиси Кетч впереди, Strangers by Night и Оливия Дин. So easy.

0: Золотые хиты и то, что в моде песни дарит нам прекрасное настроение, но скажите, что нужно еще для того, чтобы легко и здорово завершить непростой рабочий день? На очереди у нас Брайан Адамс, Here I Am.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: На часах 6:30. Хорошего всем вечера. Впрочем, в нашей компании всегда отлично. Впереди нас ждет Дуа Липа, Гудини. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня кукушки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Вечер понедельника дарит самые приятные моменты в компании отличной музыки. Музыки здесь много, и впереди тройка хитов золотой коллекции: Сиа, Шандали, Энья, Wild Child. В самом начале Джой, Валерий.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Вот 2014 олимпиадный и Сиа Шандали в нашей золотой коллекции. Хорошего всем продолжения вечера, пусть завершение рабочего дня будет добрым. Дайда впереди, White Flag и музыка понятная без слов. В финале часа Фидель Уикет, Уикет Энджел.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Самые приятные моменты летнего вечера в компании любимой музыки, ну и, разумеется, радость по поводу завершения рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, желаю всем отличного отдыха и на флешбеке с нами далее, чуть раньше ДДТ «Ветер».

Золотые хиты и то, что в моде, приятные воспоминания в том числе. И на флешбеке хорошего всем вечера. Бобби Макферрин с нами. Далее и Daft Punk в коллаборации с Фарреллом Уильямсом. Get Lucky.

0: И в последней четверти час там, где музыка прежде всего, как всегда, сборник хитов золотой коллекции. Каладжера, Фейс Алямех, Дюран Дюран, Come on Down и в самом начале опус, жизнеутверждающая Life is Life.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Каладжера, романтика морского побережья в нашей золотой коллекции. Да, на море отправиться было бы неплохо. Но все еще впереди. No Doubt, Don't Speak ждет нас в ближайшем музыкальном. Музыку, понятная без слов, в финале часа Джорджо Моредер и мелодия из фильма «Танец. Вспышка».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Румынская певица под необычным псевдонимом Холли Молли Шотфренд. С нами музыка, которую мы любим и к которой обязательно вернемся сразу после минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авитоавто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах Джили Манджаро, Ситер X,

Валюта iSpace, G4T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать золотой серединой транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Приятного всем вечера и отличного отдыха. На часах уже 9:30, там, где музыка прежде всего. Скоро Морган Уоллен, Love Somebody. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок, они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить, не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы, странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

well, you

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое пломбир «Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

представляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: В романтическом вечере с нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Даррен Хейс, впереди Insatiable, Джейсон Донован. Уже сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы. Вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы. У вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы. Ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваше отношение к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Романтический вечер на радио Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

try.

зачем? Все эти признания, они кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ. I could stay awake just to hear.

Ивановск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.